0: Есть мир 3,
1: братяшка.
0: Нормально. 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Ich verstehe und spreche leider nur Deutsch.
3: Δυστυχώς, καταλαβαίνω και μιλάω μόνο ελληνικά.
4: I only understand and speak English.
5: Lamentablemente solo entiendo y hablo español.
6: Maalesef sadece Türkçe anlıyor ve konuşuyorum.
7: Aber eine Sprache, die wir alle sprechen, ist Musik.